0: die Lücke füllen, damit ihr auch jede Woche wirklich die Sendung Italo Disco is Back hört. Koto haben wir aufliegen mit Sputnik und hinterher Chaco mit Hey Operator.
1: Sputnik, первый искусственный луна. С этого началась космическая гонка. Запад едва ли осознавал всю широту технических достижений русских. Это был первый искусственный спутник на орбите Земли. Спутник.

0: первая искусственная Луна. С этого началась космическая гонка. Запад едва ли осознавал всю широту технических достижений русских. Это был первый искусственный спутник на орбите Земли. Спутник.
1: The number you have reached has been changed to a non-published number.